0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в понедельник, 13 июля, в Красноярске малооблачно, днем плюс 26, ночью плюс 14, ветер западный 3,8 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
2: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но «Ксенон Шоп» не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в «Ксенон Шоп 24». Телефон в Красноярске 228-72-82.
3: Реклама.
4: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
5: ИП Смородникова Дарья Олеговна, УГРНП 3231-9000-02-6569.
6: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
2: «Ксенон Шоп 24». В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
7: Отметь корпоратив с Good Night. Это развлекательное шоу с вау-атмосферой. Подарите своей команде не просто банкет, а впечатление. 271-2750. Город Красноярск, улица Ленина, 111. Good Night Show.
8: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
9: Да что тут думать? Котел.
8: Не входит.
9: Когда вообще думать нечего. Жота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
8: А он точно самый-присамый необходимый?
9: А как ты думаешь, почему так написано?
8: Даже не думай сомневаться. Зота.
10: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
11: Всего 5 пространств, где утро начинается со света. Где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
12: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
13: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
14: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
15: Слушай,

От Медузы «Don't wanna go home», «Не хочу идти домой» в эфире нового суперхит. Вакансия мечты подоспела, не могу тебе не рассказать про нее, возможно, кому-то понадобится. Значит так, тестировщика унитазов с зарплатой в 200 тысяч рублей ищет компания из Ростова-на-Дону. Ростов-на-Дону, тестировщик унитазов, 200 тысяч, мне кажется, да для Москвы 200 тысяч это большие деньги, вы что? Суть работы – проверять дно каждой чаши на наличие поцелуя Посейдона, а также тестировать ободки для удобного залипания в рилсы. Кстати, по поводу унитазов. Я тут недавно увидел унитаз в форме черепа. Очень сильно загорелся. Домой хочу купить. Там еще глаза светятся в темноте. 3 рубля не хватает. Ну, дорогой, блин. Ну, прикинь, сидеть на черепе. Во-первых, это красиво.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха, да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
8: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: Новое радио. Здесь так красиво.
1: Гуляй, речь. Ладони на мои плечи. Ты растопила металл.

0: Красноярске 5.
1: Новое радио. Настоящий грибной бум ожидается в середине июля в лесах Подмосковья. И это все новости всегда на минуте. Давно я грибы не собирал. Надо будет съесть обязательно. Это все новости всегда на минуте. Возвращаемся к суперхитам, суперновинкам, которые тебя взбодрят и поднимут настроение. Еще больше в новом на новом обещаю тебе я, Вадим Данилин. Всем привет.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

0: Аззи и Звонки. Суперхит «Фонари» в эфире нового. Ну и продолжение темы любви. Я не знаю даже, как эту новость обозвать. Давай я просто ее тебе расскажу, поставлю перед фактом. И далее 30 минут музыки без рекламы. Сразу после небольшой рекламы случится. Российские мужчины стали на 10 лет раньше вступать в кризис среднего возраста. Вместо классических 40-45 лет кризис наступает в 28-30. Все дело в культе успеха, достигаторстве и перфекционизме. Обращение мужчин в терапию за последние 5 лет выросло в 4 раза. Так хотелось бы замутить, конечно, сейчас опрос, ходить по психологам норм или стрём, но не буду. Обещал 30 минут музыки без рекламы. Получи, распишись. Сразу после небольшой рекламы.
1: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
2: Радио Хаб. 12+.
1: Реклама.
3: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
5: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
6: И обязательно у Зоты на Предмостной.
7: У Зоты?
6: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
5: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
6: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
8: Город спешит, сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство – ваше. Три клёна – это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
9: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Исправь это. muz.nuradio.ru.

Марсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы делаем.

0: У меня для тебя очень важная информация, дорогие москвичи и гости столицы. Открылся мой самый любимый летний фестиваль в Москве. В этом году фестиваль Summer Sound празднует свое десятилетие в традиционном фирменном стиле. Фестиваль создает настоящее пятое время года. Музыкальные каникулы в самом сердце жаркого лета. Это идеальная привычка для тех, кто не хочет уезжать за сотни километров от привычного ритма. Лучшие летние истории случаются совсем рядом, прямо после работы, даже в середине недели. Столица встречает Summer Sound на дизайн-заводе. Вас ждут open-air концерты, уютные бары, фудкорты и та самая драйвовая энергия любимого города. В связи с этим совсем у меня для тебя прекрасная новость. Новое радио по случаю такому раздает направо и налево пригласительные на концерты. На ближайший концерт. Например, послезавтра, 15 июля, на дизайн-заводе выступает Айова. Уважаемые москвичи, гости столицы, прямо сейчас позвонишь мне, дам два пригласительных бесплатно. Хочешь? 8495-232-1632. 8495-232-1632. Я сам туда пойду, я Айова. Обожаю Катю Иванчикову, обожаю. Просто вот визжу просто. Поэтому встретимся с тобой на дизайн-заводе «Флакон» обязательно. 8495-232-1632. Дозвонишься, отдам прямо сейчас два пригласительных. Легко и просто. Могу себе позволить, а что нет и следа? Так, есть звонок, есть звонок. Алло, привет.
1: Алло, привет.
0: Здрасте, как тебя зовут?
1: Я первый раз дозвонилась, Кристина.
0: Я тебя поздравляю, Кристина. Я буду первым мужчиной в своем роде, которого ты запомнишь на всю жизнь. Вот. Это во-первых. Во-вторых, я тебя поздравляю. Два пригласительных на Айову пойдут тебе. Ты 15 числа свободна, нет? 15 июля.
1: Да, ну, да, теперь, я выделю время.
0: Теперь уже будешь свободна, потому что, извини меня, Айова не часто дает свои выступления, концерты, сольники и так вот, далее. Поэтому приходи да? Обязательно. Дизайн-завод «Флакон», 15 июля обязательно. Там мы с тобой встретимся. Пока не отключайся, мне нужно взять у тебя твой мобильный, слишком голос красивый. Напоминаю, все это Summer Sound, который продлится очень долго, очень долго. Ну, кстати, категория 12+. Айова, кстати, тот редкий пример музыкальной группы, которая, добившись популярности, не потеряла свою уникальную атмосферу. Каждый концерт — это энергетический обмен, который продолжает задавать высокую планку в современной музыкальной индустрии. Сезон танцев открыт. Summer Sound отмечает свое десятилетие на дизайн-заводе. 15 июля. Приходи, будет Айова.
2: Summer Sound On Air на новом радио.
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра во вторник, 14 июля, облачно, днем плюс 27. Ветер западный 3,8 метра в секунду.
4: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
5: «Ксенон Шоп 24». В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
6: Реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24autoprice.rf.
7: ОО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
8: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и циркониевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
9: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
10: Всего 5 пространств, где утро начинается со света. Где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами.

0: Красноярске 6.
1: Новое радио. Психологи встали на сторону простых работяг и заявили, что им, ну то бишь нам, нужно категорически часто бездельничать. Но об этом позже, через 20 минут. Пока же летний, жаркий, нон-стоп суперхитов, суперновинок на новом радио продолжается без рекламы. Наслаждайся. Вадим Данилин тоже тут. Всем привет и приятного аппетита.

0: суперхит, который сейчас находится в топе практически всех мировых чартов. Moving to the Sun от Хюгеля и Майл Энджел, Ultra Nate. Шикарный суперхит, летний самое главное. Так, внимание, рассказываю подробности того самого открытия психологов. Напоминаю, работягам категорически важно бездельничать, заявили психологи. Только так мозг сможет полноценно отдохнуть и перезагрузиться. Главное условие – никакого внешнего воздействия. Ну, то есть, можно буквально смотреть в стену, лежать, залипать в потолок, а также прогуливаться, но без наушников, естественно. В это время мозг сам займется внутренней ревизией, без которой у него банально наступит перегрузка. Для многих проблемой становится самозапрет на безделье, потому что нас этому не учили вообще ни разу в детстве, согласитесь. Поэтому важно натурально вставлять в свое расписание такие часы, ничего не деланные, чтобы не выгореть окончательно. Ну, теперь про часы. Попробуй расскажи про это своему работодателю. Удачи!
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
2: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя.

0: Контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.nuradio.ru. Реклама.
1: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
2: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231-9000-002-6596.
3: Ксеноншоп 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
4: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
5: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту, купи зоту.
4: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
5: Да я и так думаю про зоту.
4: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
6: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
7: Город спешит. Сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство – ваше. Три клёна – это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
8: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектные декларации наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.

Пластика падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех

0: совершенно летний суперхит от Филиппа Киркорова. «Цвет настроения синий» в эфире. Но я же главную новость вам не рассказал. Хотя, наверное, утреннее шоу «Один плюс один» парни уже, наверное, скорее всего, рассказали ее. Но очень важная новость касается всех, у кого есть автомобиль. Значит, смотрите, очередь на заправку может стать уважительной причиной опоздания на работу. Это экстренные и форс-мажорные обстоятельства заявили в Департаменте коммуникаций Федерации независимых профсоюзов России. Все, ты нашел новую причину опоздать на работу. Очередь на заправку.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
1: Поехали!
2: По будням на новом радио.

0: включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8 запрыгивай.
1: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru. Вернем на...

0: все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Время выбрать свой путь. Новый. Российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн. Умные технологии. И адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
10: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк 18+.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: суперхиты, суперновинки, это, конечно, красиво, замечательно, но что-то мне кажется, вот не мне одному кажется, что давно у нас никаких споров и срачей не было. Не в эфире, в наших социальных сетях, в нашем мессенджере и так далее. Значит, рассказываю самый последний, самый жаркий спор в интернете. Я решил его перенести в наши социальные сети. История началась с того, что мальчик рассказал историю с детства, ну, сейчас уже молодой человек, рассказал историю с детства, как пришел в гости к другу. Вот. А семья друга сказала: мы сейчас пойдем кушать, а ты посиди, подожди в комнате. Да, ты не ослушался. Мы сейчас пойдем кушать, а ты сиди, посиди, подожди в комнате. И он спросил, это нормальная или ненормальная ситуация, потому что подождите, подождите полыхать, подождите. Вопрос будет звучать так: кормить чужих детей, которые пришли к твоему ребенку в гости, норм или стрём? И подождите высказываться, потому что в доказательство того, что это стрём, смотрите, какие доказательства могут быть. Во-первых, у ребенка может быть аллергия, которую вы не знаете, да? Кормить ребенка у себя в гостях, чужого. У него может быть аллергия. Во-вторых, у него может быть свой ужин. Или он на диете. А в-третьих, нарушение диет и веры. Возможно, можно нарушить какой-нибудь чужой халяль, кашер или веганство и стать врагом номер один для родителей. Родители могут ограничивать ребенка в сладком и тем самым наказывая его, да, а вы даете сладкое. Ну, то есть, очень много поводов может быть, по которым ты, ну, не можешь просто покормить чужого ребенка у себя дома. Вот. В общем и целом, прямо сейчас зайдите в наши социальные сети и скажите, может быть, у вас такие истории были. Но у меня таких историй не было, но я скажу сразу, что вот, например, мне нельзя орехи. У меня случается отек квинки. Мне нельзя молочку, потому что у меня непереносимость лактозы. Вопрос звучит еще раз. Озвучу его. Кормить чужих детей, которые пришли к твоему ребенку в гости, норм или стрём? Исходя вот из всех вот этих аспектов, что, ну, мы, да, гостеприимные и так далее, но, еще раз повторюсь, могут быть аллергии, могут быть какие-то запреты и всякое такое. Зайди, выскажись, пожалуйста, очень интересно. Самое интересное, если у тебя есть какие-то истории, даже прочитаю в эфире, но уже в следующем часе.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра во вторник, 14 июля, облачно, днем плюс 27. Ветер западный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
3: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но «Ксенон Шоп» не боится их засветить. Билет модуль.

0: Привет, это Мэри Гу.
1: С вами Джонни.
2: Меня зовут Ёлка.
3: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
4: С вами Полина Гагарина.
5: Всем привет от группы «Пицца». Слушай.
6: Новое радио. Присоединяйся погромче.
7: Newradio.ru.

Я, конечно, предполагал, что будет огромное количество сообщений таких, знаете, с полыханием о том, как не кормить ребенка, который пришел к вам в гости, к твоему ребенку. Но я перечислил поводы, варианты, когда этого нельзя делать. Во-первых, ребенок может приходить каждый день, да? Вот это вот все. Каждый день кормить его, что ли? Продукты видели, стоимость продуктов? Нарушение диеты и веры. Можно случайно, еще раз говорю, нарушить чужой халяль, кошер или веганство и стать врагом для родителей других. Родители могут ограничивать ребенка в сладком или наказывать, а гостеприимство хозяев рушит их авторитет. Да? Да. Ребенок вам об этом никогда не скажет. Пятилетний ребенок. Да пятилетний ребенок не знает, на что у него аллергия. Может быть, на те же самые орехи. А вы его кормите сладкими булочками, орехами посыпанные. Вот. Поэтому вопрос звучит еще. В наших социальных сетях тоже остается. Кормить чужих детей, когда они приходят в гости к твоему ребенку. Это норма или стрём? Потому что, видите, оказывается, в северных районах Европы, например, это нормально не кормить чужого ребенка, потому что не знаешь всех подробностей его здоровья. А в южных районах, наоборот, это гостеприимство. Поэтому здесь очень большие споры на весь интернет. Ну, естественно, я все это вылил в наши социальные сети. В наш мессенджер зайди, выскажи свое мнение обязательно.

0: Красноярске 7.
1: Новое. Туристов в Турции предупредили: после 17 июля на курортах ожидается жара выше 40 градусов. На случай, если ты соберешься в ту сторону в отпуск. Удачи тебе! А в эфире нового продолжения жаркого летнего нон-стопа суперхитов, суперновинок и тема в наших социальных сетях. Зайди, она жаркая прямо у нас там. Данилин тут?

0: Да, ребят, по поводу вопроса, который я задал в наших социальных сетях, кормить чужих детей, которые пришли к твоему ребенку, норм или стрём, привел несколько доводов, когда этого не нужно делать, потому что вы не знаете состояние здоровья, вы не знаете вероисповедания родителей, семьи того ребенка и так далее. Вы в большинстве своем гостеприимны, да не в большинстве своем, 99% гостеприимны, но все-таки, если вы вдруг решитесь накормить чужого ребенка у себя дома, поинтересуйтесь хотя бы его семьей немного. Возьмите телефон у родителей, спросите, что можно, что нельзя ребенку и так далее. От греха подальше.
1: Здесь могла бы звучать твоя песня, но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

0: Я, конечно, дико извиняюсь, Эд Ширан в эфире, все дела, грешновато как-то перебивать и всякое такое. А можно я телефонных 3 звонка приму? Желательно от мам. От мам своих диситок и так далее. Позвоните мне, пожалуйста, по телефону 8495-232-1632. В эфир позвоните мне, я вам задам один вопрос по поводу того, который я задал в наших социальных сетях. Кормить чужого ребенка. Норм или стрём все-таки? Потому что... Но нет, вы все гостеприимны, вы молодцы. Я уже предупредил, говорю, ребят, давайте поосторожнее все-таки с этим, потому что вы не знаете о здоровье ребенка. Не у всех антигистаминные в аптечке лежат. Ну чего уж греха таить, вы за своим здоровьем не следите нифига. Тут левый ребенок пришел к вам в гости. А все началось с истории, еще раз напомню о том, что один мальчик пришел в гости к своему другу, маленький мальчик, и родители этого друга сказали, мы пойдем покушаем, а ты посиди пока здесь, подожди. И вот он говорит, это норм или не норм? Алло, привет. Алло, привет. Екатерина, скажи, пожалуйста, может быть, у тебя были такие случаи, когда ты же мамочка, да?
1: Да, да.
0: Дети приходят, друзья, к ребенку твоему? Нормально же все?
1: Конечно, приходят.
0: Ты знаешь об их здоровье, о здоровье этих детей?
1: О некоторых знаю.
0: Возвращаясь к моему вопросу, все-таки кормить чужих детей. Даже, может быть, они маленькие какие-то, они не знают какие-то минусы своего здоровья, которые знают родители. Как ты считаешь, вот кормить чужих детей, это норм или все-таки не норм?
1: Но я считаю, что вообще изначально ребенок, когда приходит в гости, об этом должны знать родители. Хотя бы с родителями нужно связаться, уточнить этот момент. Если я точно знаю, что ребенок это ест, то я, конечно, покормлю, мне не жалко.
0: Ну, нет, я тоже покормлю, мне не жалко. Но вот смотри, ты говоришь, у ребенка появились новые друзья. И что, ты всем каждым родителям звонить будешь узнавать?
1: Ну, скорее нет, все равно уже, у меня ребенок уже взрослый, ему 14, так что дети сами знают, чего не едят, обычно сами что-то покупают, приносят, ну, хотя бутерброды едят все.
0: Ну, хорошо, смотри, такая ситуация, ребенок наказан в семье, и ему запретили сладкое на неделю, например, ну, вот жестко тогда, а ты не знаешь про это, и взяла и дала сладкое, да. Вот. Как такая ситуация?
1: Ну, нехорошо. Вообще-то не очень хорошо.
0: Вот не очень хорошо, да. Авторитет родителей теряется. Потом по шапке получится. Короче, здесь палка о двух концах, на самом деле.
1: Абсолютно.
0: Вот я сижу и думаю тоже. От греха подальше. Вообще лучше детей домой не водить. Пусть где-нибудь на улице гуляют. Это все. Спасибо огромное за твою точку зрения. Хорошего дня тебе. Давай еще один телефонный звонок приму. 8495-232-1632. Мамочки, позвоните. Мамочки. Мамули. Позвоните. Как у вас это все происходит? Ну, нет, я согласен, что у вас, возможно, скорее всего, все дети едят одно и то же. Но все-таки вдруг у вас есть что-то другое. Много доводов привел. Я говорю, я сам гостеприимный, как бы. К ребенку крайне редко, но приходят дети, ну, конечно, едят все вместе. Алло, привет.
1: Привет.
0: Меня Вадим зовут, а тебя?
1: Наталья.
0: Наталь, ну давай, расскажи, мамуль. Мамочка скольких детей ты, сколькерых?
1: 3 ангелочков.
0: 3 ангелочков, это хорошая. Давай расскажи вот твою точку зрения, кормить чужих детей.
1: Конечно, кормить. Ну, во-первых, дети не приходят маленькие, которые не разговаривают. Они могут объяснить, что они кушают, что им можно. Соответственно, всегда кормить. Как нет-то?
0: Не все дети знают, что у них аллергия.
1: Большинство знают.
0: Просто,
1: по моему
0: просто
1: опыту,
0: это...
1: дети знают, что просто... мне вот это нельзя, говорят.
0: Хорошо. Да? Серьезно?
1: Да.
0: То есть им
1: с
0: измальства уже говорят, что можно, что нельзя. Я думал, это по умолчанию как-то у ребенка идет. Ну, там в детском саду сказали, вот это нельзя, там, не знаю.
1: И чаще всего, знаете, родители все же адекватные, когда отправляют в гости, говорят, вот клубнику моему не давай, все, например.
0: Угу. Ну, у вас договоренность, это хорошо. А вот если новый ребенок пришел, вот смотри, ты сидишь дома, приводит твой сын или твоя дочь, там, ребенка, нового друга. Мама, знакомься, это мой новый друг.
1: К нам так не приходят, мы живем на отшибе, поэтому у нас все запланировано.
0: Я понял. Привозят, раз в неделю по выходным привозят. Ну да, я понял, хорошо. А на отшибе ты откуда звонишь?
1: Приходят купаться. Я вообще с Абакана.
0: Абакан, нифига себе.
1: Да.
0: Жаришка у вас там, да, сейчас?
1: Ну, сейчас, да, жаришка, бассейн, дети постоянно, каждый день
0: прекрати, водят друзей. Прекрати, прекрати, так хорошо все начиналось, жаришка, бассейн. Ты просто не знаешь, у нас вот в Москве, а сколько сейчас градусов в Москве? 21 градус, ну, хотя бы счастье какое-то. Солнце вообще не знаем. Спасибо огромное тебе за звонок, хорошего дня. Напомню, если хочешь высказаться, обязательно выскажись в наших социальных сетях, Новое радио, в нашем мессенджере, «Корми чужих детей норм или стрём». Возможно, у вас были случаи, когда вы не делали это, то почему? Это новое.

И в конце концов, давайте с другой стороны, все-таки вот чисто с финансовой стороны, если у тебя, например, твой ребенок, твоя дочь или твой сын, они просто пипецки какие гостеприимные, в продолжении этой темы, кормить детей чужих или нет, пипецки гостеприимные, и своих друзей, маленьких друзей будут приглашать каждый день, но это накладно для бюджета получается. Дети ж как, они одну-две ложки чего-нибудь съедят, а остальное приходится выбрасывать. Ты же не будешь обратно в кастрюлю это все засовывать, да? С экономической точки зрения это все-таки немного накладно для семьи. Продукты сейчас сам знаешь, сколько стоят. Поэтому, ну, такое на самом деле. Извините, конечно, что я эту тему затронул, но все-таки к этой теме подхожу с разных сторон. Вижу, что в большинстве своем вы все гостеприимные, молодцы, но все-таки следите. Знаете, узнавайте обязательно о здоровье ребенка. Не, ну, накладно. Ежедневно 5 ртов кормить. Я только у одного ребенка.

0: это Ираклий, Даша Суворова, не любовь в эфире Нового, но любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Я сейчас не об этом, не про еду, хотя про еду в наших социальных сетях. Я вышел еще раз напомнить себе о том, что у Нового Радио появилось приложение официальное, новое, называется Радио Хаб. Бесплатно и без регистрации. Стабильный поток и работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляцию. Короче, все на любой вкус. Выбирай любимый из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты, суперновинки будут всегда с тобой рядом. Скачивай прямо сейчас Радио Хаб в своем магазине приложений категории 12+, и ты не пропустишь ни одного комментария по теме «Кормить ли чужих детей у себя дома или не кормить?».
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не

0: «Что было раньше». По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.
1: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
2: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231-9000-002-6569.
3: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
4: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутбанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
7: Город спешит. Сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
8: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектные декларации наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
10: Это новое радио.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем, боже мой?

0: Шикарно, красиво от Ирины Дубцовой и Лени Руденко. Москва, Нева, суперхит в эфире Нового. Тем временем продолжаю рассказывать все самое интересное, отборное. Например, следующая новость гласит о том, что, оказывается, собака в доме снижает риск болезней у младенцев, заявили ученые. Дети, которые растут рядом с собаками, болеют реже и реже получают антибиотики. Финские ученые из Университета здоровья выяснили, что причина в специфических собачьих микробах, которые приносит питомец в дом. Вот. Такая вот новость. Давай продолжим тему суперхитов, суперновинок. Тем более здесь для тебя будет очень скоро Юля Савичева. «Не лето». Еще один шикарный суперхит. Короче, оставайся рядом.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Суперновинки чарты ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти. Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Т.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
2: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
6: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
7: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. А кстати, с 16 августа подробнее на туту, только 6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «1+1» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. «Бросать выгодно». Подробности на newradio.ru. 18+.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: ждет любовь.
1: Суперхит категории «Не задушишь, не убьешь, если в сердце живет любовь» от Юли Савича в эфире «Нового». И клип шикарный, кстати, сразу сериал вспомнился. Помните, да, из какого сериала? «Не родись красивый»? «Не родись красивый», по-моему, да? Да. А тем временем продолжение темы любви. Новость весьма интересная подоспела. Оказывается, совместный отдых является одной из главных причин расставания летом, заявили психологи. В поездках обостряются старые конфликты из-за завышенных ожиданий, разных планов на отпуск и постоянного нахождения вместе. Но об этом поговорим чуть позже.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра во вторник, 14 июля, облачно, днем плюс 27. Ветер западный 3,8 метра в секунду.
3: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
4: «Ксенон Шоп 24». В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
3: Реклама.
4: «Ксенон Шоп 24». В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
5: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
6: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
5: Ну ты сравнил.
6: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
5: И ты выбирай зоту.
7: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
8: Всего 5 пространств, где утро начинается со света. Где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
9: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация «Наш.дом.рф». Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
11: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: 8 вечера в Красноярске.
1: Новое радио. Наследный принц Дубая предложил заменить термин «домохозяйка» на «создательница поколений». Но об этом чуть позже. Летний нон-стоп суперхитов, суперновинок на новом радио продолжается, и конца ему не видно. Никакой рекламы. Ближайшие 20 минут наслаждайся, не благодари. И еще час с тобой твой непокорный слуга Вадим Данилин. Привет всем!

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. news.newradio.ru.

Дэвид Гетта, Майк Познер со своим суперхитом в эфире «Нового», ну и продолжение новости, которую озвучил в начале часа. Наследный принц Дубая Хамдан бин Мохаммед Аль-Мактум предложил заменить термин «домохозяйка» на «создательница поколений» в официальных документах. Это, кстати, 21 марта приняли, по-моему, даже такой закон в Дубае. Инициатива была озвучена в марте 2026 года в рамках празднования Дня Матери. Новое название призвано подчеркнуть значимый вклад женщин в воспитание будущих поколений и развития общества. Термин «создательница поколений» планируется использовать в удостоверениях личности и других государственных документах. Прям так и представляю эту картину образами. Приходишь домой, спрашиваешь, а чем сегодня создательница поколений занималась? Ну, я на ноготочки сходила, маникюр, педикюр, там с подружками в баре встретилась, все вот это вот. А как у тебя день прошел и все? Хамали Наваи, Сергей Лазарев, МОД, и не только, очень скоро в продолжении эфира.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама.
4: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и циркониевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
6: Отметь корпоратив с Good Night. Это развлекательное шоу с вау-атмосферой. Подарите своей команде не просто банкет, а впечатление. 271-27-50. Город Красноярск, улица Ленина, 111. Good Night Show.
7: Возрастное ограничение 18+. Город спешит. Сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
8: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Это Muse, их суперхит Night Shift Superstar. В эфире, ну, кстати, по поводу Superstar, НАСА, внимание, ищет НАСА. Ищет добровольцев для отправки на Марс. Участников эксперимента запрут на стилизованной базе, где им придется выращивать еду, управлять ровером, жить по марсианскому времени, делать вылазки на поверхность. Полученные данные пригодятся для будущих экспедиций на Красную планету, пишут. Для участия в программе три главных условия. Самые, что ни на есть, простые. Возраст от 30 до 55 лет. Рост до 188 сантиметров. И наличие гражданства ВНЖ США.
1: Калинин и Райтраун.
2: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек брал бы на разновыркт и пишет без ващиба? На эту тему сегодня разговариваем.
3: Мой пишет, крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
2: Да, крайний, а то один мальчик сказал последний, да.
3: Так это, да, и на него автобус упал.
2: В ту же секунду.
3: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
2: У меня только на Nokia тонко. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
3: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
2: Мне скинули вчера Ваське.
3: Я еще вот демотиваторы использовал.
2: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
3: Вайны?
2: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно,
3: ага.
2: Да.
3: Я пока в перископе сижу.
2: А, да, ты в перископе?
1: Да. 7 утра по будням.

0: хорошее было время.
1: Реклама. Реклама. Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ. Вместе с новым радио. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио.
3: Билеты на vkfest.ru.
4: О, шоу-гоу-гоу. Город Санкт-Петербург, Угрин 116-784-739-2130. 0+.
5: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
6: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Нилет, Олег, Майами, Леша, слей громче города. Суперхит в эфире нового, громче города, звучат суперхиты, суперновинки. Но в радио и теме это нет конца. Не видно даже конца. Уже через 10 минут прекрасный, самый главное, летний, жаркий вечер тебе будут оформлять мои коллеги Данила Михайлов и твоя подружка Эви с ее вечерним шоу ровно в 18.00 по Москве. А у меня на сегодня все. Но только на сегодня. Будет новый день и будут новые темы для обсуждения, новые суперхиты, суперновинки. А пока Вадим Данилин обнял, приподнял.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра во вторник, 14 июля, облачно, днем плюс 27. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
3: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но «Ксенон Шоп» не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в «Ксенон Шоп 24». Телефон в Красноярске 228-72-82.
2: Реклама.
3: «Ксенон Шоп 24». В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
4: Всего 5 пространств, где утро начинается со света. Где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
5: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сим-лидер» 215-20-10.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сим-лидер.ру».
7: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с «Медиасервис». При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИП 314-246-836-700-0-52. Акция действует до ее отмены.

0: 9 вечера в Красноярске.
1: Новое радио.
2: Тринадцатое июля. Дальше лучше не продолжать. Выглядываю в окошко, что-то там как-то неуютно, неказисто. Зато в студии комфорт максимальный. Надеюсь, вокруг тебя тоже все в полном порядке. Но уж с музыкой точно подсобим. Данил Михайлов в ответе за ее наличие. Мое почтение.

0: сегодня у меня в гостях певица Татьяна Буланова.
1: Для кого-то я там безголосый шепелявый.
0: Сейчас как будто бы весь этот успех приписывают вот танцоры такие.
1: Я не поеду на гастроли, они без меня не поедут, поэтому без меня все никуда.
0: Суррогатное материнство, есть ЭКО. Есть это желание?
1: Это надо вопрос задавать моему мужу, которому 37 лет. Если он вообще захочет...
2: Не дочь. Все, о чем так просто не расскажешь.
3: Слушай на всех аудиоплощадках.
2: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
3: Ведущий Никита Никитин.
2: Не дочь.
3: 18+.
2: Реклама. Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
4: Отметь корпоратив с Good Night. Это развлекательное шоу с вау-атмосферой. Подарите своей команде не просто банкет, а впечатление. 271-27-50. Город Красноярск, улица Ленина, 111. Good Night Show.
5: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах и инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

скачай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме.

0: скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
1: Радио Хаб. 12+.
0: Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: 26 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «1+1» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. Бросать выгодно. Подробности на newradio.ru. 18+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО Альфа-банк 6+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
10: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

Да нет никаких слез, это все дождь. А это Weekend на Новом Радио. В целом, когда заканчивается понедельник, рабочая неделя отменяется. Все, можно сказать, идет к завершению. Так говорит моя руководитель, а кто я такой, чтобы с ней не согласиться? Вот, Драгуша, ну тоже своего рода руководитель, только-только явилась на смену и через 10 минут откроет двери своего Лэнда. Это новое радио. Красивого вечера тебе.

0: Эвиленд, ребята, салют, вы слушаете новое радио Эвиленд. Меня зовут Эви, со мной, как всегда, мистер Усишкин.
1: Мое почтение.
0: Слушайте, настроение у меня хорошее, но оно просто хорошее. Работать мне все равно лень. Вот это ключевая проблема. Наступила новая
1: энергии
0: неделя.
1: Не хватает.
0: Да, я не знаю почему. Возможно, дело в том, что у нас вот в Москве, понимаете, погодка так себе.
1: Не, ну мы не все летнее. Лето ждем.
0: Да.
1: Ждем лето.
0: Мне кажется, проще будет уже куда-то в лето уехать. Оно какое-то не лето бесконечное. Понимаешь?
1: Любимка.
0: Ужасно. Мне очень плохо от этого. Мне грустно. Я не понимаю, зачем столько бабла было потрачено в июне на летнюю одежду, которую я не носила.
1: Ты, кстати, сейчас в шерстяном свитере.
0: Ну да, ну он не шерстяной, ну он такой. Ну что там на улице 18 градусов. А я выйду, там сейчас после дождя еще холоднее будет. Понимаешь? Вот эти все полуголые наряды, чтобы, ну, вызывать у всех осуждение.
1: А что... это, наверное, чтобы меня от греха подальше держать.
0: Не, с тобой-то я не буду так ходить. Это только для Димки Лапульки. Ты чё? Что, с тобой-то все уже, чё, уже нечего ловить.
1: Да, шалью только вот обмотаться осталось.
0: Конечно, я могу только Лапикова кошмарить. Он сегодня, я и так уже его сонный паралич. Мне кажется, он, если где-то слышит, его дергает как током. Ну да ладно, я хотела, чтобы меня хоть какая-нибудь бабульчика поосуждала, говорила: господи, да прикройся ты. Как? Я даже куда? Ну, что?
1: А тебе, наверное, вот в этой кофте уступают место в транспорте.
0: А мне... ты что-то разогнался.
1: Разогнал.
0: Какая-то токсичность.
1: Ну ладно, у меня есть, кстати, комплимент в твою сторону. У тебя замечательная прическа.
0: Спасибо.
1: И вот вопросы, да? Обычно я видел, что вот такие косы, ну вот две штуки на голове, а у тебя...
0: А у меня...
1: Именно такие же, только их там штуку 10, наверное.
0: Ну, наверное, 10-15, да, друзья. Мне надоело слушать, что я недостаточно черная. Я сделала себе прическу.
1: А вот эти вот гонсольки, они все своих черные. Волос или там добавляются?
0: Ну, конечно, у меня же вот волосы до задницы были. Ты же видел их.
1: Ну, может, если выпрямить, то они такими и становятся?
0: Да нет, нет.
1: Были-то вьющиеся.
0: Это каниколон.
1: Я вот думаю, если я с грудины начну выпрямлять, тоже, наверное, там до попка дотянутся.
0: Ну, ковер можно будет из тебя сделать. Ты тоже себе как-то льстишь.
1: Родила или связала?
0: Отстань, все.
1: Кстати, вот эту вот песню вот ты дождалась.
0: Ребят, у нас у всех такое настроение. У нас вообще здоровых в офисе нет. Ноль человек примерно. У всех отклонения. Эту песню посвящаю всем. Сразу. Вам тоже. Вы тоже, скорее всего, нездоровы.
1: Ну, или недообследованы. Кстати, расскажешь, да, как сходил там железо свое проверить? Нет, попозже? Хорошо. 30 лет человеку. Надо следить за здоровьем-то, ну.

0: вот такой вот проигрыш, конечно.
1: Ой, ты так вообще искусно тянешь время. Ты что, радиоведущий?
0: Я радиоведущий.
1: Я в восторге. А что говорить?
0: Нового радио, на минуточку.
1: У нас последний апдейт по моему здоровью был, значит, вам озвучен в пятницу. Мне дали месяц морально подготовиться к колоноскопии и гастроскопии. Поэтому, друзья, у нас корпоратив на этой неделе. Какая вообще... Вы издеваетесь надо мной. Поэтому я планирую в ближайшее время об этом не думать, когда останется несколько дней до того, как направление закончится, я еще раз схожу и скажу, может быть, со мной все супер, может быть, не надо сейчас, потому что я посмотрела все тиктоки мира про то, как это делается, я узнала, что там могут что-то повредить, сломать. Я не знаю, ребят, как будто бы нужно просто пить витамины, поэтому
0: газуй.
1: Держу вас в курсе.
0: Давай, детка.
2: Все мы изначально...

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Так, значит, мы сегодня будем вообще самая лайтовая тема во вселенной. Она такая и нужна для понедельника. Я не записала кружочек, я сделала это через секунду. Мы будем обсуждать, что будете на ужин есть сегодня. Ребят, ну сколько можно вот этот возвращаться к бывшим? А кто, что делать, если женщина зарабатывает больше? Давайте, да, вот Вадиму оставим вот это вот на день и нам на четверг. Вообще нет настроения умничать. Абсолютно. Абсолютно. Вот поэтому будем обсуждать самое простое. Значит, я...
1: В пятницу были шашлычки.
0: Вот. Еда не отпускает. Я, значит, обнаружила очередную свою финансовую неграмотность, безграмотность. Где сквозит. Значит, я как умная взрослая женщина подумала, мне нужно затарить холодильник. Заказала все необходимое на случай, если я захочу что-либо готовить. У меня есть все.
1: То есть там у тебя греча?
0: Да, да, все есть, вообще все есть. Половину уже просто пришлось выкинуть, потому что срок годности вышел, потому что желание готовить не появилось. Значит, все ништяки, вся вкусная еда, все есть. Вот все, что я люблю. Это как я Кузю каждый день заказывала, мне его прислали, мне резко перехотелось его есть, потому что он у меня есть. И значит, что я выяснила? Несмотря на то, что вся еда имеется, я каждый день нахожу повод что-то заказать. Сегодня я вспомнила про такой десерт, как желе. Когда ты последний раз ел желе?
1: Ну, в студне.
0: Не, вот просто, вот как будто бы это не та позиция, которую ты думаешь, о, сейчас бы желе, вот каждый день. Рандомно, потому что я уже не знаю, что мне заказывать.
1: Мне казалось, что это какой-то вот прям экзотический десерт. Мне нравилось, какой он желтенький, дребезжит в тарелочках, и ты так...
0: Это твое тяжелое детство 1921 года.
1: Именно так.
0: А я вот, понимаешь, и я... Потому что я же не могу заказать просто воду. Но это странно, если курьер просто воду понесет.
1: Ну, особенно, когда ты заказываешь 10 баклашек.
0: Ну, я так не делаю, конечно. Да, у меня максимум
1: 6.
0: 8 литров за раз. Ну, что такое? 5-литровка и вот по литру 6 бутылок. Это 6 бутылок по литру, это 6 литров. Ну, нет, я за раз это не делаю, друзья. Я за раз не делаю никогда. И я не знаю, что с этим, что, как вообще с этим бороться, как это остановить. И теперь у меня просто вот я выбрасываю продукты. Я мне очень стыдно об этом говорить. Это ужасно, потому что срок годности заканчивается. Я, например, сделала кофе с молоком, я ненавижу молоко. Но для того, чтобы попить кофеечек, нужно молоко.
1: Дорогуша, я не понимаю, вот ты где работаешь? Ты попробуй у нас на кухне оставить просто там, я не знаю, хлебушка засохшего. Пропадет.
0: Надо приносить сюда, видимо. Потому что у нас там не стол, а бермудский треугольник.
1: Именно он.
0: Ты можешь разогреть, поставить, дойти просто взять бутылочку воды, вернуться, ничего не будет.
1: Самое крутое было у Данилина, когда он зашел заходит в кухню, видит, как охранник ест его еду, и он пожелал приятного аппетита и ушел, потому что он не знал, как отреагировать. Сидел тут, стонал потом. Я голодный, там, значит, ну, может быть, он и наврал, конечно.
0: А что, Вадик не может сказать кому-то в лицо что-то?
1: Так Вадик интернет-боец именно из-за этого. Тебя умоляю. А так он душка.
0: А я думала, сама.

0: По поводу темы твоей есть тут, значит, новость.
1: Ну-ка.
0: Из Москвы, кстати говоря. Значит, дама, понимаешь ли, уличила своего супруга в измене.
1: Но я знала, что ты расскажешь эту новость.
0: Это было подозрение. Значит, ну тогда ты давай продолжишь.
1: Это та, которая напильником себе чуть-чуть зубки сточила. Чтобы был более острый прикусик.
0: Да, ты представляешь, да, вот это вот мне только в каких-то племенах так делали давным-давно, что
1: почему
0: очень страшно. Да?
1: Почему давным-давно?
0: Ну вот в Подмосковье, значит,
1: много
0: сделано.
1: Много ли ты знаешь о жизни в племенах?
0: Да. Так вот, заточила себе зубы, и что сделала? Она ему отгрызла пенис.
1: Я думала, откусила. Ты как-то завуалируешь. Ну, прикусила причиндал.
0: Ну, как прикусила? Откусила прям. И медики его пришили потом, вот теперь как-то...
1: Борется. Под корень?
0: Прям вот вообще. Под самый корешок. И медики потом вот его пришили, но теперь, да, значит, пытаются как-то сделать так, чтобы еще и функционально все восстановилось. Но!
1: А ты, подожди,
0: знаешь,
1: подожди,
0: чем закончилось-то все?
1: А ты сейчас, подожди, ты сейчас, когда рассказываешь, ты вот подогнул пальцы на ногах вот так вот, скрючил их от боли?
0: Нет, у меня с воображением слабенько в эти моменты.
1: Ну ладно, ладно.
0: Ничего не холодеет нигде и не сжимается. Так вот, в продолжении темы можно еще и плов от водички Данилина вспомнить там, но не будем. Так вот, выяснилось-то потом что? Что, оказывается, она просто прочитала сон. Сон, и причем не его, а сон коллеги, которая написала чуваку, представляешь, мне вот приснилось такое-то, такое-то.
1: То есть ничего не было?
0: Ничего не было, это был сон, но на его она себе... То есть ты представляешь, какую надо себе выбрать, ну, женщину, которая себе, во-первых, поедет точить зубы напильником?
1: Мне кажется,
0: уже как бы вопрос огромный такой вот прям вырастает у меня в голове.
1: Как будто бы просто было выявлено некое заболевание психическое. И, как говорится, все к лучшему.
0: Ну, как бы лучше без потерь это все было бы,
1: нет,
0: наверное.
1: Я просто не понимаю, как можно откусить полностью.
0: Ну, то есть половиночку можешь себе представить, я... да? Вот целиком это уже что-то такое нереально.
2: Эви Ленд на новом радио.

0: Почему новая? Почему новая? Я уже плесень хайпующая, а не новая подушка.
1: Надо поудалять вот эти вот подложки
0: надо.
1: Древние. Вообще все.
0: А может просто негром стать? Черным-черным негром, обезьяночкой. Ребята, значит, мне нужны сейчас все болельщики футбола, все, кто шарит. Я недавно, вы мне должны подтвердить, правда это или нет. Прежде чем самоутверждаться за мой счет, я скажу, я не шарю абсолютно за футбол. Моя двухтонная Эльза вылетела, болеть теперь буду за Англию. Да, Англия? Там же есть вот этот красивый черный, который друг моей подружки двухметровой Эльзы. Холланда. Как его?
1: Вероятно, да.
0: Короче, какой-то красивый мулатик. Мне нравится, он, наверное, за Англию, я за Англию. В общем, мне попался рилс, где говорится, что оказывается, когда футболистам показывают желтую карточку или красную карточку, то есть, что означает штраф, на самом деле их потом финансово штрафуют. Это не просто какие-то...
1: Чепуха вообще.
0: Реально?
1: Не, ну знаешь, может быть, в контракте что-то и прописано из серии, там, сколько карточек наберешь, там будет у тебя. Но в целом, нет, конечно, что за глупость.
0: Там в комментах все писали, да, да, да. Я подумала, что я не могу доверять интернету настолько, я спрошу у вас. Там вот был поинт о том, что каждая карточка, она равна какому-то денежному тоже невознаграждению,
1: наказанию.
0: К сожалению, наказанию. И потом у тебя это все вычитывается. Сколько ты собрал, столько бабок ты отвалил.
1: В сборной это вообще исключено, я уверен, потому что в сборной за деньги не играют. Ты не зарабатываешь, чего ты должен платить? То есть тебе оплатили переезд, там перелет и что-нибудь такое.
0: Футболисты не зарабатывают?
1: В смысле, сборных нет, конечно.
0: А гавчу? А как они зарабатывают? Ну, их же продают что? Как людей. Бананы, шучу, не бананы. Подожди, вот когда они играют на чемпионатах, их же покупают и им платят зарплату.
1: Ну нет, когда они играют на чемпионатах, тебе, не знаю, в лучшем случае подарят потом машину, может быть, за красивую игру.
0: А вот эти контракты, 5 тысяч миллиардов, миллионов.
1: А контракты платят уже потом клубы, которые тебя покупают или перекупают.
0: А на чемпионатах они просто, то есть они сейчас все...
1: На чемпионатах именно сборные...
0: Команды. Сейчас чемпионат мира вот идет.
1: Вот там сборные не зарабатывают деньги. Ну нет, федерации там платят какие-то деньги за выигрыш, там, за места и так далее. Но в целом нет.
0: То есть они бесплатно просто сейчас все сгоняли?
1: Сейчас они все сгоняли за имидж.
0: Даже командировочных не дали.
1: Вот командировочные, возможно, были, но вполне себе такие приземленные.
0: Ну типа не лям, да, в день. Интересненько. А вот тут пишут, если напрямую красную или сломал кого-то, то штрафуют. Они там... Вы вообще точно смотрели футбол? Они там падают от дуновения ветра. Там,
1: ну да,
0: иногда вообще тебя не тронули, ты уже упал. Как доказать, сломали тебя или нет?
1: Покатился в ворота, да.
0: Очень странный вид спорта. Так, ну короче, значит, видишь, интернету верить нельзя. Я поэтому...
1: Ну не факт, что мне можно верить. Я же тут сижу с умным лицом, говорю тебе, а ты...
0: Но тебе написали, что ты не шаришь, и тебе не надо слушать.
1: Да?
0: Но нет контраргумента. Ну,
1: контраргумент, пожалуйста, да.
0: Скажите, в чем именно? В том, что они играют за бесплатно? В том, что они не платят ничего? Что именно?
1: Нам что нужны... за карточку штраф какой-то там, да?
0: Давайте.
1: В денежном эквиваленте. Давай, давай, шаристый, расскажи мне, какой штраф за красную карточку? Вот сколько ты скидывался там, донатил какому-нибудь футболисту, чтобы он загасил штраф? А ты был с ним не согласен?
0: Да, я договорю.
1: Да.
0: Все те... Кто на прошлой неделе, значит, обиделся за то, что я назвала Месси злой злодейкой-крысой, вот прямо сейчас вылезите, пожалуйста, и напишите, что там по штрафу. Мы должны знать, прав Усишкин или нет. Я думаю, что прав. А вы что думаете?

0: Бег, кстати, стал самым доступным видом транспорта. Говорят, в Петербурге уже есть пробки из самокатов. Представляешь?
1: В Петербурге самокаты?
0: Вообще.
1: Осуждаю со всей силы. Мы должны были бороться со злом, а не примкнуть к нему.
0: Вот, представь себе. Дальше погнали. В Москве, точнее, Подмосковье, какая-то аномальная зона, да?
1: Да.
0: Одна, значит, там зубы напильником точит, другой, вот, пожалуйста, отсосал из каршеринга 98 литров бензина.
1: Я тоже думала, что ты скажешь по-другому. Мужчина отсосал 98 литров бензина.
0: Да, ну глагол сам по себе безобидный, конечно же. Вот мы, собственно, это и обосновали. 98 литров бензина, представь себе.
1: А подожди, я вообще не очень понимаю, как это работает.
0: Ну как? Как?
1: Ну нет, я понимаю механизм. Я не понимаю, ну...
0: Причем тут бензин?
1: Должно же разъесть рот, в конце концов.
0: Ну, это делается уже умеющий. Да, да, да. Таких дурачков тоже хватает, которые прям там не шаря и заглатывают, а потом бегут там врачам кишочки выворачивать.
1: Мы про бензин, если вы сейчас только подключились, мы обсуждаем бензин.
0: Да, но вот сейчас и такие нарисовались, причем, ну, 98 литров, да, ну, допустим, это 100 литров, вот он там по 100 рублей.
1: Ну, соточку, да.
0: Еще 10 тысяч, за 10 тысяч он там себя вот это и получил еще и реально тюремный срок.
1: А сколько ему дали?
0: Ну, там он еще и бухой за рулем не раз попадался, в общем, получил он там вроде как пару лет.
1: Ну,
0: да. Ну, такой вот чудик.
1: Отсосов получается.
0: Получается так.
1: Отсосы закончились.
0: Да, вот тебе, да.
1: Больше никаких отсосов. Нет, это очень странная механика. Если, ну, я не знаю, я не могу это комментировать. Это какая-то грань опять. Но я знала, что ты это прочитаешь. Мне теперь тоже начали попадаться вот эти друкующие новости. Угу. И я просто думаю, он сделает это за всех нас. И ты делаешь.
2: Большая музыка начинается с одного трека. С одного решения. Заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: А кстати, 16 августа подробнее на туту, только 6+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
1: АО «Альфа-банк» 6+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Новое радио. Новое радио. Новое.

0: хочется всегда.
1: А когда не хочется... Ребята, я напоминаю про нашу совершенно просто невероятно гениальную тему. Что у вас на ужин? Что будете готовить, что будете
2: есть? На минуточку
1: есть.
2: Главный редактор нового радио порекомендовал
1: поэтому,
2: тему.
1: Поэтому, ну, мы когда ее услышали, мы даже не задумывались.
2: Мы все свои дюжину тем выкинули нафиг
1: сразу
2: в помойку,
1: же
2: сожгли и забыли, что они были.
1: Сразу же. Поэтому, ты что думал, не будет комментариев по
2: думал,
1: теме?
2: Думал, что не будет ни одного.
1: А они есть, вот смотри. Значит, жареная картошка с... Ой, вкусно. Жареная картошка с печенкой и солеными огурцами.
2: Угу.
1: Печень. Как ты относишься к печени?
2: Симпатии.
1: Да?
2: Особенно, когда ее намазываешь на хлеб. Вообще кайф.
1: Мне тоже нравится печень. Мне нравится печеночный рулет. Мне нравится печень в сметане с соленым огурцом. Ел когда-нибудь такое?
2: Нет, мне это все не нравится. И более, больше всего мне не нравится печеночный торт. Это
1: тебе
2: вообще...
1: не нравится? Что?
2: Да.
1: Ты же адекватный. Ты же взрослый мужик.
2: Казалось бы, но
1: подожди,
2: вот тут я еще не вырос.
1: А как может
2: печеночный
1: не нравиться
2: торт?
1: Печеночный торт?
2: Даже внешне он меня вот прям вот отращивает.
1: Ну, а внешне, да. Особенно, когда начинают из него делать реально торт.
2: Да.
1: Мне нравится, когда это просто печеночные оладьи, которые вот так вот сложены в стопочку, и ты ешь без вот этих вот завитушек из жира, вот без этого сумасшествия.
2: Завитушки из жира, да. А детей ты как травмируют? Вот мне тоже сказали, он пирожки, иди ешь.
1: Ага.
2: С чем? С ливером. Откуда я знаю, что это такое? А
1: о,
2: я
1: нет.
2: мечтаю о пирожочке с яблочком каком-нибудь там, ну, с картошкой, ну, с луком, с яйцом, допустим. А тут какая-то субстанция, которая прям...
1: Нет, это очень плохо.
2: Вот с той поры.
1: Это очень плохо, это очень
2: да.
1: плохо. Короче, но вот печень со сметаной тушеная и соленым огурцом, это правда очень вкусно.
2: А вот паштетик, шампанское.
1: Ну,
2: вот
1: паштет
2: вот
1: тоже
2: все,
1: норм. Да. Мне нравится паштет. Мне нравится паштет и все варенье, которое идет к нему.
2: Угу.
1: Я вообще любитель во всех ресторанах. Я всегда жду, чтобы принесли этот комплимент в виде хлеба с маслом. Если его нет, я всегда заказываю паштет, вот чтобы вот на хлеб намазать и сверху вот какое-нибудь вишневое варенье. Я обожаю паштеты. Просто люблю жестко.
2: А сейчас вспомнишь, как вот страдает гусенок?
1: Это мы не будем обсуждать.
2: Это мы не будем.
1: Не будем, потому не что будем. Однажды я вспомнила и на 8 лет закрыла себя от мяса, рыбы и всего. Поэтому, возможно, я сейчас пытаюсь восстановить свой здоровье.
2: Ну, давай в продолжение темы тогда я тебе расскажу, что толстые россияне, а я как человек с ожирением имею право это говорить, да? Ты можешь про негров говорить, а я вот про толстых
1: могу. Эй!
2: Ну, зови меня толстяком, ладно, будем к
1: видам. Так ты не толстый.
2: Ну, толстый.
1: Но я негр. Ну, блин, ну ладно, продолжай.
2: Короче, толстые россияне оказались виноваты в падении ВВП страны. Вот так вот утверждают ученые Высшей школы экономики. Из-за проблем со здоровьем люди с ожирением, значит, хуже работают, понимаешь ли. Они чаще берут себе больничные и, соответственно, раньше уходят на пенсию, на покой. Вот тебе такая новость, как?
1: Я ничего...
2: Толстяки во всем виноваты. Причем экономика страдает на... 1 250 миллиардов рублей.
1: А я-то думала, какие-то другие проблемы есть. А это люди вот просто...
2: Оказывается, да,
1: толстяки.
2: Да, да. Ну, и я в том числе.
1: Ребят, я вот сегодня ела гречку и котлеты на пару. На завтрак у меня был омлет с овощами. Я делаю все, чтобы чуть-чуть экономика, ну, чтобы ей полегче было.
2: Робин-бобин-барабек.

0: Так, ребят, была занята, выкладывала тиктоки. Мы продолжаем, час уже пролетел. Значит, мы с Усишкиным продолжаем вот немножечко поднывать о том, что как хочется в отпуск. Хотя я, ладно, я...
1: Вот ты знаешь, я о чем думаю. Если доводится многим людям, не только мне, вот работать в выходной день, ты все равно работаешь, как будто бы это выходной. Ну, вот все равно лениво, создается, да? Вот эта вот ленивая, да, атмосферка такая выходного, да, надо что-то поделать. Знаешь, как вот в школу, у меня с той поры это осталось, почему-то в школу надо приходить в субботу, но ты все равно приходишь в субботу.
0: На лайте.
1: На лайте, как многие в пятницу приходят. Вот давай к этому придем.
0: Да, в понедельник? Какое оправдание?
1: Лето. Лето на дворе, давайте не забывать, потому что каникул, оно все равно нас преследует всю жизнь.
0: Как оно может нас преследовать? Я уже тысячу раз говорила, когда ты взрослый, у тебя все то же самое, только в шортах.
1: И с деньгами.
0: Да, это если ты молодец. А если ты, как я, финансово безграмотный, то здесь, ну, по возможности, как говорится, как пойдет. Блин, может быть, мы сейчас опять придем к тому, что нужно больше работать.
1: Не-не-не, зачем мы к этому должны приходить? Не летом это все.
0: Не летом это
1: не все. Не летом это все, да.
0: Мог бы сейчас звучать не лето, но ты не Саш Титов. Ты, да, Усишкин. Поэтому давай какую-нибудь прикол, давай супер неожиданную песню.
1: Какая-то резкая.
0: Да, вот давай, знаешь как, напиши в поиске «лето», и вот трек, который тебе понравится, его и ставь. Можешь написать «Summer».
1: Подожди-ка, подожди-ка.
0: Только не «Чили лето». Это слишком в лоб, как-то очевидно.
1: Это очень легко, потому что у нас есть целый плейлист, который называется.
0: О, давай.
1: Лето. Думаешь, что из него что-нибудь достать?
0: Казантипное, может быть, что-нибудь.
1: Ой-ой-ой.
0: Ну, раз уж у нас лето, какой-нибудь музыкальный спешл прямо сейчас в честь того, что нам всем лень работать и что-либо делать. И главное, что нам еще хватает наглости об этом вслух говорить. Очень хорошо.
1: Это новое радио, надо напомнить.
0: Слушай, Шенни Лэн. Ага.

0: ты веришь в карму вообще?
1: Ага, да.
0: Да? Я просто, знаешь, как отношусь к этому? Вот если...
1: Ну, ну в общем, давай, давай,
0: давай. Короче, можно же кому-то делать пакости и говорить, ну, значит, он их заслужил, а я в данном случае как посредник. Ну, так же получается.
1: Каратель получается.
0: Ну, исключительно, что не я своим перстом это все дело.
1: А тебя направили,
0: меня направили,
1: конечно,
0: да, конечно. Да, да. Ну, а потом ты это говоришь, значит, в полицейском участке, что вот у меня вселился, да?
1: Ну, едешь на пару лет. Все так. О, кстати, нет, во-первых, я верю в гороскопы так. Если вот все, что хорошее, оно сбывается, все плохое, это идите вот глаза протрите и пересчитайте, переложите буквы заново. Про тюрьму. Значит, я выходные
0: давно
1: посмотрела...
0: Давно писем не было, да, давай?
1: Писем не было давно, но я выходные посмотрела фильм «Коммерсант». Он вышел этой весной, его снимали молодые режиссеры, вообще это чуть ли не студенческая работа студентов ГИКа, но там нужно уточнять, что это не простые студенты, а талантливые.
0: Интересно, раньше про бандитов снимали выпускники, а сейчас вот про коммерсантов.
1: Ну, дай договорю.
0: Давай.
1: Значит, в главной роли Саш Петров, которому по фану они написали просто в соцсетях, по фану. Он прочитал сценарий и согласился на главную роль. Он у них еще и там каким-то продюсером.
0: Мне, знаешь, еще любопытно. Вот смотри, я люблю такие истории. Ага. И правда. И верю Саше Петрову, и верю там, ну, другим каким-то ребятам, которые реально, он, Овечкин, пошел с поклонниками пиво пить.
1: Да-да-да, я видел.
0: Тоже прикольная история, да, абсолютно. Так вот, но ведь очень часто они заложники. Вот актеры большой величины, а Саша Петров в России все-таки актер большой величины, они заложники продюсеров, которые не могут им, могут им не разрешить сделать то или иное.
1: Ну, там выступает как продюсер.
0: Ну, хорошо, ладно.
1: Короче, значит, поверили. Фильм про то, что это 96-й год, проблемы с деньгами, вот это все кризисы.
0: Я как раз в Греции тогда лет провел.
1: Понимаешь? И, значит, чувак, у него подпольный бизнес, связанный с обналом, так скажем. Его закрывают. Закрывают в тюряшке. Там еще играет Хаски. Я не
0: Лермонтова.
1: Знала. Нет, это другое. Да и мне не дашь рассказать историю. Ты можешь не вставлять каждое слово не нужно в пересказ? Я же, шутка для тебя. Так вот, сажают его в тюрьму, там Хаски. Все, не хочу рассказывать,
0: собака,
1: все строение мне испортит.
0: Певец.
1: Все, отвали,
0: ну,
1: все.
0: Давай, давай дальше.
1: Посмотрите
0: Хаски
1: фильм,
0: похож,
1: короче.
0: Я его прямо на картах представляю.
1: Все,
0: а
1: отстань.
0: Он же еще и говорит обычно два слова, как дела и больше ничего.
1: Ты вот с ним разговаривал?
0: Как дела?
1: Ну вот, нет, да. Хаски вообще супер.
0: Я не пропускаю его концерты.
1: Вообще суперский, вообще очень хорошо. И Саша Петров, на удивление, тоже очень органично.
0: Почему на удивление? Забери назад.
1: Нет, на удивление, что, ну, есть же, вот у многих бытует мнение, что
0: Саша
1: он...
0: Петров есть Саша Петров,
1: да,
0: во всех фильмах, да. Из ленты в ленту.
1: А ты вот если сам говори, вот сам рассказывай. Все, я не буду ничего
0: больше
1: говорить. Ты что перебиваешь меня каждую секунду?
0: Да я...
1: После каждого слова навставлял, не дал мне рассказать сюжет фильма.
0: Навставлял.
1: Все, сам рассказывай.
0: Ну, договори
1: все,
0: уже.
1: Все,
0: давай,
1: рассказал.
0: Фильм «Коммерсант».
1: Я уже все рассказал.
0: Давай, я начну, а ты подхватишь.
1: Я
0: значит,
1: не буду
0: студенты,
1: ничего рассказывать.
0: Да, одного замечательного вуза, они решили дипломную работу сделать, пригласили Сашу Петрова, он не отказал, более того, решил спродюсировать ленту, вот, и сняться в ней. А, помимо прочего, там был замечен Хаски, который, скорее всего, даже доплатил за то, чтобы появиться в киноленте.
1: Тебе не
0: но
1: стыдно?
0: Это мы опускаем. Ну, договори. Ну, мне уже интересно стало. Ну,
1: да
0: пожалуйста.
1: Ничего, классный фильм, посмотрите.
0: «Коммерсант».
1: Да, суперский. Посмотрите, реально.
0: А концовка правдоподобная?
1: Там все правдоподобно. Я не сидела в тюрьме, но я верю тому, все, что там показано.
0: Ладно, будем смотреть. Так а что ты сказать-то хотела?
1: Ничего, отстань.
0: Ну, ничего, мы сейчас вот эту вот импортную послушаем, потом
1: мог бы
0: у нас...
1: Хаски поставить.
0: Гаязов сбрасывает.

0: Да.
1: Давай, вещай.
0: Санта-Лючия, Санта-Лючия, Санта-Лючия, Санта. Я сейчас Эве показывал дорогуши отрывки из фильма «Беспредел». Может быть, кто-нибудь видел, с Гармашем в главной роли. И она говорит, что фильм с Александром Петровым как будто бы вот прям с чем-то вот схоже, да, по атмосфере.
1: Тематикой.
0: Да.
1: И цветокор лучше.
0: Цветокор.
1: Давай, рассказывай что-нибудь.
0: Потом могу?
1: Потом.
0: Да. Следом. Вернемся.
1: Угу.
0: Беседе.
1: Угу.
0: Да. Которая была закончена и не успев начаться. Вот именно. Я и говорю.
1: Не нравится тебе?
0: Стало быть.
1: Получается.
0: Ну, а дескать-то как там оно?
1: А по-другому-то?
0: Надысь.
1: А получается?
0: Вот.
1: А никак. А что поделать? Ну, такие времена.
0: Чики-биварам. All right. Ну что, работать будешь сегодня?
1: Нет,
0: уже?
1: Не буду. Ты мне испортил настроение.
0: Твой ленд, я здесь придворный, просто ключник.
1: Нет, ты меня перебивал, не дал мне рассказать историю.
0: Все, я выключил микрофон себе, давай.
1: И все. Просто наплевал на меня. Все высмеял. Еще даже не понятно было, на чем смеяться, уже все высмеял. Историю не дал рассказать. Сюжет запорол. Пересказал неправильно.
0: А мог бы ведь еще и спойлер какой-нибудь закинуть.
1: Понимаешь?
0: Но не смотрел, не смог.
1: Ни стыда, ни совести вообще.
0: Да.
1: Я себе не позволяю. И в понедельник.
0: Фильм называется «Коммерсант», если что.
1: В добрейший день вообще на неделе.
0: Мне кажется, тебе вот за этот рекламный проспект должны студенты тоже роль какую-то предложить в своей следующей картине.
1: А я, может, и актриса. Может, я просто не знаю этого еще. Да все, давай бабки позарабатываем чуть-чуть. Реклам ставь.
0: А я думал, ты там про это свой фан ставил.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12. Новое. И ВК-музыка выжимают самый сок. Fresh Talk. Супер новинки, чарты ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
3: Не пропусти. Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: нравится всегда.
1: Да, отходим от этой темы достаточно. Чего-то ты сильно вдохновился.
2: Ну да, фильм «Олигарх» еще вот
1: тюремными
2: историями.
1: Достаточно. Достаточно, достаточно.
2: Тюремные истории журнал покажет наш.
1: Тюремные истории в журнале «Ералаш». Было бы славно, было бы странно. Тут прислали очередное какое-то и шедевр видео, и мне, значит, друзья, помните, вот, значит, у Джонни была песня про камин. В камине в 6 утра фотография твоя. И все фрукты там с ума сходили. Ну, вот тебя ты не смотришь. Подтвердите, про пожалуйста, люди, у которых есть интернет, и вы видели все эти рилсы про то, что я клубника, ты клубника, как у нас мог родиться банан, что все фрукты друг другу изменяли, вся вот эта драма. И плоды, мультфильмы. И, значит, сейчас мне попался вообще какой-то ужас. Ты смотрел «Гарри Поттера», все смотрели «Гарри Поттера».
2: Да.
1: У тебя не было никаких фантазий, потому что ты чопорный мужчина.
2: Да.
1: А я, как любая девочка, всегда хотела, чтобы Гермиона замутила не с Роном и даже не с Гарри Поттером, а с Драко Малфоем. Это было бы прикольно. Гермиона из Гриффиндора и Драко Малфой. И значит, оказывается,
2: Не, ну, как по мне, то, что она рыжего выбрала, это, конечно, пипец.
1: Да это тупость.
2: Ну, да.
1: Откуда вообще они придумали, притянули эту любовь из ниоткуда? Ну ладно, он молодец, в отдельности от Гермионы. И значит, кто-то, видимо, услышал фантазии таких же, как я, и сделали целый мультик во всех этих рилсах про то, как Гермиона и Драко Малфой мутят.
2: Я забыл, как это называется.
1: Фанфик.
2: Фанфик, вот.
1: Это фанфик.
2: Да.
1: И значит, я случайно просыпаюсь в воскресенье утром. Ну, как всегда, непринужденно в эти 7 утра захожу первым делом смотреть рилсы, естественно. Мне попадается какая-то серия. Я посмотрела все, их 45. Она идет, типа, от 1 до 3 минут. Я просто лежала...
2: Как Красногорский парк.
1: Да, и смотрела подряд все эти серии про то, как Гермиона нарисована, и нарисованный Драко Малфой сосутся и скрывают свои отношения. Я думаю, а почему нельзя было сделать такой фильм? Зачем они вот сейчас снимают этот подробный сериал? Снимите фанфик. Это так прикольно. Мне прям... Мое детское сердце негодует опять из-за того, что почему не тех персонажей сводят? Вот часто в фильме смотришь и думаешь, вот они созданы друг для друга, почему вы не можете превратить их в пару? Ну почему? Мне от этого грустно. Вот Гермиона и Драко — это вот та пара, которая реально должна была быть. И «Как я встретил вашу маму», Робин должна была быть с Барни.
2: Но они и были.
1: До конца своих дней.
2: Ну, там, понимаешь ли, всем решили угодить.
1: Своих дней. Какая еще вот пара вот, должна или не должна была сойтись в фильмах?
2: А надо подумать, есть такие.
1: Вот я пытаюсь вспомнить. Ну, в «Титанике» им явно не надо было сходиться. Это блажь. А кто еще? Я ничего не помню больше резко.
2: Прикинь.
1: Ты вот только тюремные фильмы помнишь.
2: Да, там у них пары, которые обсуждать нельзя абсолютно вообще-то.

0: пробежался по комментариям в мессенджере Нового Радио и понял, дорогуша, что лета нет не только у меня.
1: О, ну-ка.
0: Да, знаешь, какие выводы? Значит,
1: как ты это понял?
0: Обратил внимание на то, что, ну, чем люди ужинают.
1: Так.
0: Да? И там, ну, картошечка, понимаешь ли, там печенюшечка, в смысле печень, да, потом салатики, что хорошо, вопросов нет.
1: Там было много пельменей.
0: Пельмени, да-да-да. А это зимнее вообще, как по мне, блюдо. Так вот, а где окрошка? Должны быть дебаты. Окрошка, там уксус, не знаю, кефир, ну или квас, как нормальные люди. Вот, короче, нету ни одного сообщения.
1: Да, потому что лето, как в Норильске у нас, дождь и холодно. Нет намека, кто ест окрошку в плюс 18 и дождь. Покажите мне этого человека. Это вот эти вот какие-нибудь сумасшедшие, которые зимой арбуз идут покупать и говорят, он иранский, его можно даже в декабре. Невозможно.
0: Ну да, есть же ритуалы какие-то. Вы, может быть, еще и шампанское не только 31 декабря откупориваете.
1: Праздники какие-нибудь.
0: Да, ну,
1: да, я тебе говорю, нет летнего меню. Я вот хотела бы мороженое поесть, но я не могу его есть, потому что не прикольно в таких декорациях.
0: Я бы хотел позагорать, но вот что-то как-то тоже
1: вот.
0: не клеится.
1: Один раз за это лето я вышла позагорать на 40 минут.
0: Это когда ты на концерт Канни в Турцию летала?
1: Нет, я вот здесь у нас, это не считается. 40 минут я загорала на набережной. Было плюс 100.
0: Так, ну ладно, отменим гундеж. Представляешь, сколько было сэкономлено, например, на неиспользование кондиционера дома?
1: Да нет, это не правда. Это так,
0: да, не
1: так
0: работает.
1: Нет. Знаешь почему? Потому что, наоборот, ты летом, когда жарко, экономишь на еде. Тебе жарко, тебе есть не хочется. Ты ешь фрукты, мороженое. Ту же окрошку сделал, неделю ее ешь. А тут из-за того, что не так уж ты и жарко, ты постоянно что-то покупаешь, что-то ешь. Никакой экономии. Понимаешь?
0: А как перемотать лет 20-26, вот, чтобы оно заново началось и уже по-нормальному?
1: Куда? Лет?
0: Лето.
1: А-а-а.
0: Сезон 2026.
1: Да никак, никуда. Принять, простить. Я не знаю, мне кажется, просто... Я вот смотрю сторис у людей, они в разных городах находятся. У всех одинаково уныло. Хоть где-нибудь есть это солнце. Почему нужно платить за солнце?
0: Кстати, по поводу уныния.
1: Ну?
0: Люди сейчас... Это статистику я тоже тут вычитал в двух пабликах. Чуть меньше ходят к психологам, потому что что-то дорого очень стало. И чуть больше стали ходить к батюшкам. Духовникам, так сказать, да. Ну и, соответственно, выговариваются, доверяются и чувствуют себя не хуже, в общем-то. Я уж не знаю, с экономией это связано или нет, но такой вот тренд присутствует.
1: Но главное, что неизменно то, что беды с башкой у нас у всех все еще сохраняются. А вот как ты с ними борешься, это вот на выбор.
2: Эвиланд на новом радио. Реклама.
3: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
5: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.com.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
11: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
12: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+. Субтитры сделал DimaTorzok.

0: Мы призвали в комментарии людей, у которых нормальная погода. Тут фотографии,
1: Новосибирск,
0: значит,
1: Казань,
0: арбузов, да, абрикосов, персиков. В Питере окрошка. Но это жалкое подобие окрошки. Человек ест окрошку на кефире. Могу ли я рассчитывать, что это вообще рассуждать, оценивать это как окрошку?
1: А вдруг там сметанка?
0: Нет, что? Нет. Что ты добавляешь в окрошку?
1: Ну, квас, если и сметану туда добавить.
0: Нет.
1: Нет.
0: Нет, нет, нет, нет. Нет,
1: а горчицу?
0: Нет, нет, нет, нет. Просто квас.
1: Ну тогда...
0: Просто квас и достаточно. Мне тут Титов сказал, что он ест окрошку с минералкой и с горчицей.
1: Иногда с уксусом еще.
0: Вот, он сказал, что это лучшее, что есть. Я говорю, Саш, он такой, да, да, попробуй. Но я не могу доверять человеку, который ест, пьет и только воду.
1: Ну тут можно вспомнить историю про моего одноклассника, который ел сосиски со сгущенкой.
0: Да, да, вот это так ощущается.
1: Никто не пробовал, а один, но ему вкусно. Один отважился, и теперь двое.
0: Ну, человек, стало, знаешь...
1: Так что тут... да.
0: Поломанные рецепторы,
1: хитрое, да.
0: Поломанные рецепторы и беды с башкой.
1: А скажут, с крыши прыгни, тоже пойдешь?
0: Вот-вот, поэтому вы нам, давайте, не дуркуйте. Окрошку, пожалуйста, на квасе. Вот эти все ваши извращения, да, они вам не понадобятся. С таким прогнозом погоды можете вот фантазировать. Но как назло солнце вышло, надо отметить. Сейчас уже не надо, спасибо. Уже вечер, уже 9 час. Куда нам это солнце? Не пощеголять, ничего не поделать.
1: Не пощеголять.
0: Ну, потому что у меня было, знаешь, сколько свиданий этим летом?
1: Ноль.
0: Ноль. А ты почему так сразу?
1: Наверное, столько же было и
0: подожди,
1: осенью.
0: Подожди, а почему ты даже... А у тебя что, перед летом осень?
1: Я уверен, что вся страна бы знала, если бы у тебя было свидание.
0: Почему?
1: А я бы, наверное, тоже.
0: Счастье любит тишину, может быть.
1: Глупости.
0: Может быть, я планирую рассказать вам только когда кольцо на палец мне наденут. Я скажу, кстати, я выхожу замуж. Может быть, я такой дропчик хочу оформить. Но свиданий, правда, было ноль. И это странно. Не... А интрижек спроси, сколько было?
1: Ну, наверное, не намного меньше.
0: Представляешь? Нолинд, лето скоро закончится. А как же вот эта вот влюбленность? Есть несколько способов, как сбросить вес. Я всегда говорю, заняться спортом и правильно питаться, либо влюбиться в того, с кем у тебя нет будущего, чтобы...
1: И страдать.
0: И страдать.
1: И все на букву «С».
0: Понимаешь?
1: Да.
0: Есть еще другие опции,
1: ну,
0: но
1: тоже на S,
0: до
1: но
0: них
1: тоже
0: нужно еще
1: будем,
0: дойти.
1: Да.
0: Короче, друзья... Я домой, наверное, пойду, да? Все, я желаю вам... Ну, вы уже начали этот... Извиняется передо мной Хаски, я вижу, да? Под, задабриваешь меня. Вправо целую, влево
1: а
0: целую.
1: Николай
0: всех
1: спросил,
0: тех,
1: какая тема
0: как
1: ЧБР на завтра? Нам уже еще
0: целую
1: подумать
0: в нос.
1: Надо.
0: Все, чуваки, до завтра. Завтра ЧБР.

0: Красноярске полночь. Новое радио.
1: Очень интересную тему придумывали завтра на ЧБР, но не будем вперед забегать. Давай-ка я вот на ближайшие 20 минут загляну в наш плейлист и увижу супер-мега-симпатичных артистов. Это и Зиверт, и Майли Сайрус, и Мумитроль. Ну, в общем, все на месте.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: Оля Серябкина, привет.
3: Приветики.
0: А если к тебе обратиться вдруг бывший продюсер?
3: Если Макс обратится ко мне?
0: Да.
3: Я не отрицаю вообще ничего. Если это будет интересно, если будет всем в кайф.
0: А часто вообще про тебя плохо говорили бывшие? Ну вот если мы сейчас про коллег говорим.
3: Да.
0: А с Леной Темниковой что у вас? Хотелось спросить.
3: Ну, естественно, тебе хотелось спросить вот эту тему.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+.

Хочешь дословно, переводи, хочешь аллегорически, а эротизма хватает. Эйлек и Калит на новом радио «Dive into me». Ну, мы же продолжим погружаться в уютный вечер понедельника. Почему уютный? Ну, а потому что день был как будто бы так себе, а вот вечер радует. Ну, я надеюсь, это не только меня касается. Также предложение погрузиться есть и в мультсериалы. Если не такие вот прям продолжительные, то короткометражки всегда к вашим услугам. Прошу внимания.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «Один плюс один» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. «Бросать выгодно». Подробности на newradio.ru. 18+.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ. Вместе с новым радио. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.

Тот случай, когда спустя много лет на песню сделали ремикс, и она стала всемирным хитом, который звучит, ну, просто прекрасно и замечательно уже очень давно. Аарон Смит и Лавли на новом радио. Шестого класса мечтал о такой работе, слушать классную музыку, и еще за это тебе деньги платят. Сказка просто. Новое радио. Данила Михайлов, ответьте за саундтрек вечера. Мое почтение.

0: час ночи в Красноярске. Новое радио.
1: Подумалось, что пора бы нежнязеньки добавить в плейлисту. А с другой стороны, когда мы ее не добавляли? 24/7, суперхиты и суперновинки. Все для тебя, красивого вечера. Ну, кстати, да, за аккомпанемент в ответе мы, а все остальное это всегда за тобой.

«Качай» — новое официальное приложение нового радио. «Радио Хаб». Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме.

0: Да чего же мне эта песня нравится? Винтаж Культур на новом радио. Вот правда, винтаж это или не винтаж? В том плане, что сейчас почти всю музыку делают так или иначе с применением искусственного интеллекта, но вот когда мне об этом говорят, сразу как будто бы не по себе становится. Обидненько становится. Вот, ну да ладно, это больше разбирают ребята у нас по выходным, потому что как-то вот любят они докопаться до истины, чтобы потом ходить и носы задирать из серии, что «О, вот это вот яичко, а вот это не яичко».
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Реклама. 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.

0: два ночи в Красноярске. Новое радио.
1: Есть некий фан от ощущения того, что еще не темно в городах, где время московское, но что-то его становится все меньше. Тем не менее, друзья, лето еще не добралось даже до середины.

0: Люди.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей,
2: а может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса — ВК-видео.

0: радио.
1: Новое радио.
2: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа «Среди счастливых людей» на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: то самое казантипское из нулевых, из начала нулевых, может быть, даже у кого-то из конца 90-х. Вот, ну да ладно, не суть, не будем предаваться старине глубокое, давай-ка вперед заглянем. Филатов и Кэрос только что на новом радио. Кстати, герой того самого казантипа, и они же планируют этим летом еще к нам заглянуть. А вот с полноценным сетом, или, может быть, с пластиночками, ну, в общем, в любом случае будем рады их увидеть. Также в обозримой перспективе будем рады увидеть, ну, наверное, кого-то из близких, да? Если ты сейчас за рулем, то счастливого пути, а если уже где-то на работе находишься, а не дома, то пусть там тебе тоже будет комфортно максимально. Со своей стороны обещаем отличный музыкальный аккомпанемент. Новое радио, Данила Михайлов за старшего. Мое почтение.
1: Вы еще не были в Авиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Авиленд.
1: Поехали.

0: всегда. Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
0: Новое.
5: I see the hurt in deep within your eyes. I just

стороны, идеальная формула качественных отношений. Люби тех, кто любит тебя взаимно. Tokyo Hotel на новом радио. Вообще, когда так работало? Вот когда такое работало? Ну, доработало, конечно. Многократно работало, и в счастливых парах оно так заведено. Поэтому нечего мудрить. Придерживаемся того, что несложно. И не загружая голову, погружаемся в приятные вечерние размышления. Я надеюсь, что и такое тоже возможно. Данил Михайлов до сего момента отвечал за аккомпанемент на волнах нового радио.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама. Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
3: Новое радио. Новое радио.

Оставь в покое меня. Я был последним, да, подонком, а ты грела меня. Сегодня выберу холод, а ты лети, моя звезда. Ну или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет. You don't know.

0: твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
1: Дай сигарету, я ее докурю, дай успокою нервы, договорю.

0: Данный бывший.
1: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме.

0: Радиохаб в своем магазине приложений. Радиохаб. 12+. Реклама.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
0: Новое радио.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор

0: радио.
1: Да, включали громко чайки, и не случайно обречало бьются волны, как на чайке. И нас с тобой они качали.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Следующие новости. Кирилл Калинин в прямом эфире Нового радио открыл обувную. Посмотрите, как он переобувается. Прям в прыжке.
2: Да все. Я, кстати, на Луну летал и на Марс. Да, да просто сейчас уже, сейчас уже не летаю, но вообще да.
1: Короче, ты продолжаешь спасать другие миры.
2: Да, продолжай думать о других.
3: Супермен из Раменского.
1: Да, да, да. От слова «рамен».
2: Видите, какой я ветреный мальчишка.
1: Плохие новости для девушек, которые целуются с Кириллом.
4: Я держу чих до конца поездки, чтобы захлопнуть дверь и тогда чихнуть, а то вдруг мне водитель рейтинг снизит.
1: Мужчина разорвал глотку
2: тому, кто чихнул.
1: Он работал в такси и вез Кирилла.
4: Мега-чих знаменитый.
1: Турбо-чих.
4: Нехорошо, все подумают, что я шизик. А я так и есть. Ну ладно.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на Новом радио.
1: И это человек, который еще 2 года назад в рубашке на работу ходил.
4: Да, смирительный.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Восток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фрешток.
1: Супер новинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Фрешток.
1: Фрешток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: Реклама.
1: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
2: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231-9000-002-6569.
3: Мы знаем идеальное место для обеда. Сатэ из тигровой креветки, атлантический кальмар в глизере, тосканский салат с хрустящими овощами. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиатов 50, Сурикова 12/6.
4: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
5: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту, купи зоту.
4: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
5: Да я и так думаю про зоту.
4: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
6: Компания «Зота», улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247 77 77.

0: Заказывай в приложении SushiSell. Тимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП
1: 316-246-800-577-71. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.